0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: На среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жители Нижнего Тагила за один день восстановили мост на Муринских прудах. Пешеходную переправу через бурную реку Леба снесло паводком 2 недели назад. Этот мостик несколько лет назад получил вторую жизнь благодаря пенсионеру Юрию Грязнову. В этот раз он также принимал участие в строительстве. Чтобы стройка сильно не ударила по кошельку, тагильчане взяли крепкие бревна и доски, оставшиеся от предыдущей переправы. Они прослужат еще около 10 лет.

Изменилась и сама конструкция. При восстановлении моста использовали железобетонные шпалы. В ближайшие выходные Нижний Тагил примет байк-фестиваль «Демидовские огни». Город ждут массовые перекрытия дорог и другие ограничения. В эту субботу программу фестиваля откроет

0: на территории завода, музея и рядом с администрацией города. Нижний Тагил на этой неделе окажется в числе самых дождливых городов Свердловской области. По прогнозу синоптиков, с 14 по 16 июля в городе выпадет почти 25 миллиметров осадков. Показатель уступит лишь цифрам из Екатеринбурга и Камышлова. Как сообщает Уральский гидрометцентр, наступившая неделя будет прохладной и дождливой. Средняя суточная температура воздуха ожидается около климатической нормы или ниже нее. В Свердловской области официально разрешили купаться только на одном пляже. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям безопасности получила прибрежная территория у санатория «Линевка» в пригороде Нижнего Тагила. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, других заявок от зон отдыха на получение разрешения на купание в этом сезоне не поступало. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. We'll be right back.

0: Погода.
1: Погода по данным сервиса Яндекс. Погода сегодня такая. Восточный умеренный ветер принес нам дожди. Пасмурно. Утром, днем, вечером, ночью ожидаются осадки. Температура утром 18 градусов. Днем воздух прогреется всего лишь ненамного, всего лишь до 20 градусов.

0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Ну, если ты это слушаешь, то твой день уже начался. Всем огромный горячий пламенный привет и добрейшего утра от Александра Данилова. Здесь сегодня в ближайшие часы с прекрасной музыкой. Что услышим впереди? У нас будет Ева Власова, Джеймс Хайп и...
0: С новым днем!
1: И Five Star Family Antidote. Все это до середины музыкального часа. Но, конечно же, я еще расскажу о том, что произошло в мире и какая погода нас уже ждать будет в этом дне. Я уже сказал, ничего хорошего, как будто бы дожди пришли к нам надолго. Это значит, что курточки, дождевики и прочие резиновые изделия — это наши ближайшие соседи на предстоящие дни. Так, но надеюсь, что погода нам не испортит предстоящий байк-фестиваль, который 18 июля произойдет в городе Нижний Тагил. Не знаю, как обладатели двухколесных коней будут ездить, если пойдет, конечно, дождь, но, что называется, поживем, увидим. Так, если мы уже проснулись, то с хорошим настроением собираемся вперед, потому что лично я еще свою чашечку кофе не заварил, и именно этим сейчас, наверное, таки и займусь. Ева Власова продолжает наш музыкальный эфир, далее рекламный блок и еще немножечко поговорим о том, что произошло в мире.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
5: Ух, какие скидки!
6: Еще и подарки!
7: В 33 комода щедрые выходные!
6: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
7: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
8: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Данцы, это, конечно, хорошо. Festa Family, спасибо. Далее акцент Ильи Чеботина. Мы поговорим немножечко о том, о насущном. Вчера у нас была тема дня о том, сколько дней для отпуска вам нужно. Пара дней, неделя или целого мира мало. Это слоган из Джеймса Бонда, заговорился.

0: Заговорился, да, и либо целого месяца мало. Ну и что же, оказывается, разделились у нас голоса. Кому-то недели достаточно, кому-то и месяца нужно, кому-то и месяца не хватает. Ну вот Александр Борисов, наш постоянный комментатор, хорошо заметил, что если ремонт делаешь, то и месяца не хватит. А вот если на пляже где-то отдыхать, куда-то полететь в какую-нибудь теплую страну, то за две недели можно вполне восстановиться. Так, ну а если мы разговариваем о том, что куда-то можно полететь, то в новостных сводках тут пролетело у меня, прочитал только что сообщение, что в Челябинске, не так уж далеко от нас, да, в Челябинске приземлился суперсамолет. Какой суперсамолет у нас есть? Давайте подумаем. Он большущий, огромный, у него открывается корма, или как-то нос открывается. Называется это лайнер, я бы с большой буквы его сказал. Руслан. Самолет-гигант Руслан приземлился в Челябинске. Вот соответствующая статья о нем. Вы представляете, что этот самолет, он у нас самый большой, 21 метр, как шестиэтажный дом. Высота Руслана составляет. Это, кстати, в два раза больше, чем у суперджета пассажирского лайнера. Размах крыла Руслана составляет 73 метра. Тоже это практически в три раза больше, чем у суперджета. Страшно себе даже представить, насколько огромный этот авиалайнер. В нем может поместиться 52 автомобиля по 3 в ряду. Кстати, именно он перевозил оборудование для Майкла Джексона на его концерты. Майкл Джексон сейчас у нас на слуху благодаря байопику, который, кстати, набрал уже больше миллиарда долларов, по-моему, в прокате. Ну, возвращаемся к самолету. И что самое примечательное мне понравилось в этой статье, когда снимали «Звездные войны», именно этот самолет, именно этот авиалайнер перевозил легендарный макет тысячелетнего сокола. Тысячелетний сокол, который все фанаты знают. Это Хан Соло на нем летал, Люк Скайуокер и все-все-все. Так вот, именно в Руслане по-настоящему-то он и летал. Кстати, интенсивность загрузки зависит от сезона у этого суперлайнера. Именно на Новый год она очень большая. Потом на китайский Новый год идет огромная загрузка. А вот весной и осенью она немножечко спадает. Ну, а летом вообще, получается, пилоты отдыхают. Так что, ну, это, конечно же, шутка. Если есть возможность, можно подкинуть работы, можно быть на Руслане куда-то и отправиться. Ну да ладно, движемся дальше. Давайте-ка мы отправимся по музыкальным волнам. Что у нас впереди, как я уже сказал, Люся Чеботина, акцент сейчас, Люся дальше.
1: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

Люся, спасибо. Спасибо, напомнила нам о том, что выстрелы должны быть только от сердца и только от Купидона, особенно летом. Весна и лето – самое время, когда купидончики должны летать между нами и свои стрелы отправлять прямо точно в цель. Так что, друзья, если кому-то кто-то нравится, давайте-ка, даже несмотря на погоду, пригласите куда-нибудь этого человека сегодняшним вечером, может быть, днем. Да, может быть, в парке погулять и не получится, но зато у нас есть еще прекрасные места, различные заведения. А сегодня вообще среда, может быть, даже где-то музыка играет. Не знаю, поищите, посмотрите. Главное, не ленитесь. Кстати, сегодня у нас опрос, тема дня, что побеждает вашу лень. Да, в нашей группе vk.com.

0: Экорадио, есть соответствующий опросик. Так, ну-ка, я вот сейчас его открыл. И что же побеждает мою лень? Давайте-ка подумаем. Возможно, это деньги? А может быть, дедлайны? Дедлайны, это да, дедлайны заставляют. Единственная проблема касается дедлайнами, то, что их начинаешь выполнять в последний момент, в последние минуты, в последние часы. Да, вот такая привычка осталась со студенческих лет. И не говорите мне, что студенты делают все вовремя. Вот не, я знаю, что все студенты всегда все делают в последнюю ночь. А еще кричат: халява, приди. Не надо, да, что вот вы все время делали вовремя. Не надо вот это вот. Так, что еще побеждает лень? Когда кто-то смотрит. Ну, да, когда кто-то стоит и смотрит, и говорит, вот надо. Возможно, это и заставляет двигаться. Ну, а также ничего не побеждает нашу лень, и наша лень — это все. Ну, слушайте, лень — это вообще двигатель прогресса. Если бы не лень, то человечество не придумало бы... Пульт от телевизора не придумала. Ну, не было бы у нас роботов-пылесосов. Возможно, даже интернета у нас бы не было. И мы бы продолжали ходить друг к другу в гости и писать сообщения на бересте. Ну, либо на листочках. И отправлять почтой с той стороны, в которой ты находишься. Так что лень — это прекрасная штука, без нее жить нельзя, но ее, конечно же, периодически нужно побеждать. Заходи в нашу группу, голосуй, пиши свои комментарии, движемся дальше. Тейлор Свифт продолжает эфир.
1: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Лето. Время путешествий.
3: Время ярких путешествий с кроссовером JQJ6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Акаме Тагил.
4: Реклама по поводу не оферта. Указана минимальная цена на JQJ6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Да, искорки любви летят между мужчиной и женщиной, особенно когда мужчина тратится. Да, если ты хочешь, ты любишь, и если ты хочешь куда-то сбежать, то тут уж тратиться по-любому придется. Ну, в общем-то, нам это нравится. Да, скажем честно. Давайте-ка скажем честно. Тратиться на любимую женщину – это прямо в кайф. Так, ну а мы движемся вперед и обсуждаем сегодня лень. Что для вас лень? И что побеждает вашу лень? Деньги, дедлайны, когда кто-то смотрит, либо что-то другое. Ну, а я бы хотел в преддверии гороскопа, так, буквально, потому что через несколько песен прочитаю гороскоп, какие самые ленивые знаки зодиака. Не буду перечислять все, но есть 6 знаков, которые самые-самые ленивые. Так, все совпадения случайны, индивидуальные, конечно, особенности мы учитываем, но, тем не менее, на звезды смотрим. Итак, первое место – это Стрелец. Да, сложно себе представить, но именно Стрелец замыкает рейтинг самых активных и возглавляет список ленивцев. Астрологи шутят, для Стрельца занятой день – это поставить будильник, а потом бесконечно нажимать на кнопку «Повтор». Стрельцы обожают идеи, путешествия, философию, но терпеть не могут рутину. Следующий знак в этом списке ленивцев – это Водолеи.

0: Для водолеев лень, она такая, интеллектуальная. Они трудятся только тогда, когда им это становится интересно. Если задача кажется им глупой или шаблонной, водолеи найдут 100 способов ее саботировать. Так что, если ваши сотрудники водолеи, имейте это в виду, что-то идет не так, значит, ему просто стало неинтересно. Усложните задачку. Далее, рыбы. Рыбы – это творческие натуры. Ну, а творчество, как известно, требует муз. А муза, она такая, только бывает придет, бывает уйдет, и только когда рыба... Только когда рыба лежит на диване, почему-то приходит эта муза к рыбкам. Так что, вот, имейте в виду. Тельцы – следующий знак, который также попал в рейтинг ленивцев. Этот знак обожает комфорт. Телец – это спящий бык на загоне. Он будет работать только если его хорошенечко пнуть. Если пообещать вкусный бонус или что-то в этом роде. Телец обожает играть, отдыхать и лежать в гамаке с коктейлем. Самостоятельной мотивации у него почти нет. Вот кому, наверное, дедлайны-то нужны, тельцам. Так, следующие в нашем списке – это весы. Весы – прирожденные командные игроки, но энтузиазм у них угасает быстрее, чем заканчивается обеденный перерыв. Они трудолюбивы, пока им интересно, но устают невероятно быстро. Весы ежегодно отгуливают все отпуска и больничные до последнего дня. Так что весы, смотрите, еще успеете. Кстати, самые лучшие дни для отпуска – это сентябрь, октябрь и декабрь. Мы вчера это выяснили. Так, ну и близнецы. Близнецы – шестой знак среди ленивцев. Близнецы – это люди-импульсы. Сегодня они могут работать как роботы 15 часов подряд, а завтра превратятся в ленивых, сонных созданий. Они не будут определяться, ленивы они или трудяги. Из-за двойственной натуры близнецы часто бросают дела на полпути, теряя к ним интерес. Так что, наверное, это больше информация подходит для руководителей и тех, кто дает работу людям. Имейте в виду, вот, спрашивайте своих сотрудников, а кто вы? Близнецы, весы, тельцы, рыбы, водолеи или стрельцы? Ну и, соответственно, еще делайте выводы. Ладно, движемся дальше. Cat's Eye сейчас, потом блоки рекламы, музыка и гороскоп.
1: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные!
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, время заглянуть в звезды. Сегодня 15 июля, и сегодня обстоятельства наглядно покажут, в верном ли направлении вы двигаетесь, когда никак не в середине недели посмотреть, а в правильном ли сторону мы движемся. Итак, поехали, Овны. Сегодня перед вами может открыться возможность проявить себя в новой роли. Не исключено, что где-то, что кто-то предложит участие в интересном проекте или попросит взять на себя дополнительную ответственность. Тельцы. Среда пройдет спокойно и уверенно. Многие вопросы начнут решаться благодаря вашей последовательности и умению сохранять здравый смысл даже тогда, когда вокруг царит суета. Близнецы. Сегодня общение станет главным источником новых возможностей. Даже короткий разговор способен подсказать решение, которого вы долго не замечали. Вероятно, интересные знакомства, предложения.

0: о сотрудничестве или полезные новости. Раки. Этот день поможет избавиться от внутренней неопределенности. Вы почувствуете, что готовы окончательно отпустить ситуацию, которая долго занимала ваши мысли. Не возвращайтесь туда, где уже получили все необходимые уроки. Движемся дальше. Лев. Львы. Сегодня ваши идеи способны заинтересовать людей, от которых зависит развитие важных для вас проектов. Главное, не стремиться произвести впечатление любой ценой. Спокойная уверенность окажется убедительнее громких заявлений. Девы, что нам девы, девы, девы, девы. Среда для дев станет одним из самых продуктивных дней недели. Получится разобраться с накопившимися задачами, навести порядок в документах и завершить дела, которые долго откладывались. Сначала завершите начатое, советуют звезды, а затем открывайте новые направления. Движемся вперед вместе с весами. Весы, сегодня многое будет зависеть от способности договариваться. Даже человек, с которым раньше было сложно найти общий язык, окажется готов к конструктивному разговору. Не исключено предложение, связанное с совместной работой или новым проектом. Скорпионы, ваша наблюдательность сегодня поможет вовремя заметить важную деталь. Не торопитесь принимать решения только потому, что этого ждут окружающие. Сегодня вероятны хорошие новости, связанные с карьерой, финансами или личными планами. А вот для стрельцов среда подарит желание выйти за рамки привычной рутины. Возможно, интересные идеи, предложения о поездке, обучении или участии в новом проекте. Даже небольшие перемены сегодня способны положительно повлиять на ваше настроение, стрельцы. Так, козероги. Козероги, сегодня особенно важно сосредоточиться на действительно значимых задачах. Не позволяйте второстепенным вопросам занимать все ваше внимание. Совет дня: оцените свои успехи по качеству результата, а не по количеству выполненных дел. Да, это козерогам нужно. Далее, водолеи. Среда поможет удивить неожиданной встречей или новостью, которая заставит иначе взглянуть на ближайшее будущее. Некоторые идеи покажутся необычными, но именно среди них окажется самое перспективное. Водолеи, не бойтесь менять планы, если появятся более интересные возможности. Ну и рыбки для вас. Так, рыбки. Рыбки, для вас этот день пройдет под знаком внутренней ясности. Многие вопросы, которые раньше вызывали сомнения, постепенно получат ответы. Сегодня хорошее время для творчества, обучения и спокойного общения с людьми, которым вы доверяете.
1: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио. Музыка громче. День ярче. Эко-радио.

0: а на Среднем Урале в 8 часов утра.
1: Радио «Новости».
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. После масштабного паводка в Свердловской области губернатор Денис Паслер поручил разработать 5-летний план расчистки русел рек. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в частично затопленном Ирбите. Глава региона указал, что подготовкой документа должно заняться Минприроды Свердловской области. Необходимо определить, какие региональные реки требуют первоочередной расчистки, чтобы затем совместно с федеральными ведомствами добиваться проведения необходимых работ. Денис Паслер также поручил усилить контроль за гидротехническими сооружениями. В Нижнем Тагиле выберут лучшее сельское подворье. Постановление о конкурсе подписал глава города Владислав Пинаев. Так власти хотят поддержать инициативных жителей, которые занимаются благоустройством своих домовладений, развивают хозяйство и поддерживают порядок рядом с ними. Участвовать могут все жители и владельцы жилых домов в деревнях, селах и поселках на территории Нижнего Тагила. Конкурс пройдет в два этапа. Сначала комиссия объезжает участников, а затем лучшие встречаются в финале. Заявки будут принимать 17.

0: это старшая поэтическая встреча, концертное выступление клуба «Зеленая лампа», бардов Уральского региона и лауреатов прошлых лет. В венгерском городе Пакш завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 21 года. За награды соревнований боролись 377 спортсменов из 35 стран. Ударно отметились на берегах Дуная и представители Свердловской области. Ислам Султыгов в категории до 66 килограммов завоевал золото. Кира Сафонова также стала первой в весе свыше 78 килограммов. И, наконец, бронзовую награду стране и региону в категории до 48 килограммов принесла Анастасия Барабаш. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: Так, синоптики из сервиса Яндекс.Погода нам говорят, сегодня дует западный ветер, он умеренный. Сегодня ждите дождей. Дожди будут утром, днем, вечером, ночью. Соответственно, пасмурно. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется лишь до 20.

Этот будет день среда, да. Она такая, она среда, она такая, она классная. Немножечко, возможно, сегодня будет дождливая, но, тем не менее, это экватор недели, и все лучшее позади, все еще более лучшее впереди. А мы в этом моменте, в этом дне живем вместе. Меня зовут Александр Данилов. Всем огромнейший привет. Леонид Агутин только что в нашем эфире. Это утреннее шоу, и движемся к лучшему. Не боюсь я этого повторять. Вот не боюсь, верю в это и стрим и делаю это своими руками. Всем тоже желаю этого. 15 июля, 26 год, среда. Какие праздники отмечаются сегодня? Сегодня отмечается глобальный праздник. Просто очень даже такой праздник, который даже не поднимается рука отмечать. Потому что день русской лени сегодня. День русской лени – это самое мощное, что не искоренить из нас, наверное. Еще Горький, по-моему, писал, что вот уберите у русского человека лень, и он станет самым-самым-самым-самым крутым и что-то в этом роде. Но куда ее деть? Лень, она такая. Лень – это режим энергосбережения, и если мы ленимся, то мы просто экономим энергию для более важных задач. Где-то дальше мы, значит, выстрелим. Может быть, не в среду, да, в среду немножечко можно полениться, но зато в четверг и в пятницу обязательно все нагоним, прямо ух, возьмемся и сделаем. Так, день русской лени, 15 июля, всех с праздником, и я уже, это честно, уже от души говорю, все мы немножечко лентяи, так что всех с праздником. Международный день варенья. Ну что же, как, да, как не лежа на диване, кушайте варенье. Это как будто бы, да, праздник, который нашли друг друга. День смотрения на фонари. Также идем в эту же копилочку погулять, посмотреть на фонари. Вечерочком можно самое то. День рисования углем. Сомнительный, непонятный праздник. Но кто-то, если не мелками, но углем рисует на стенах, либо на где-то на асфальте, то с праздником. Всемирный день гинеколога. Важный, серьезный. Снимаем шляпу. Гинеколога поздравляем. Без вас никуда. Профессиональный праздник. С праздником. Ну и день рождения Маргарина. Представляете, 157 лет назад, именно 15 июля, изобрели маргарин в 1869 году. Французский химик к этому причастен. Ипполит Меже Мурье получил патент на это изобретение, создав его, кстати, по заказу Наполеона III, как дешевый и долговечный аналог сливочного масла для армии и флота. Ну, мы все как будто бы говорим, что маргарин – это плохо, но в нем есть и польза, ведь он содержит насыщенные жиры, не содержит холестерина и часто обогащен витаминами А, Д и Е. А, соответственно, идет польза для сосудов. Ну, идеально подходит он для слоеного теста, кремов, для всякой различной выпечки. И, кстати, веганы вот его могут использовать, потому что он не содержит животные жиры и подходит для постного и веганского рациона. Так что не все маргарины одинаково бесполезны. Всех с праздниками! Движемся вперед. София Алекс Бекса продолжает эфир. Потом еще услышим Анну Немченко и еще поговорим о «Властелине колец».

0: Радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Танцпол везде, музыка везде, Истека Радио с тобой. Продолжаем наш эфир. Меня зовут Александр Данилов. Поговорим давайте-ка сейчас о «Властелине колец». Да, я вот тут ленту листал давеча новостную. И вот кто у нас тут ленивец. А, кстати, почему я про ленивцев говорю? Потому что мы сегодня в нашей официальной группе обсуждаем, что для вас лень и что может вашу лень, так сказать, усмирить. Что может заставить вас работать? Дедлайны, деньги, либо когда кто-то рядом стоит и говорит: вот надо, дорогуша, просыпайся, вставай, надо пойти работать. Ну, это каждый выбирает сам для себя. А вот Аня Тейлор-Джой, голливудская актриса, блондинка с такими характерными глазами, если вы ее увидите, то по глазам узнаете обязательно. Чем-то она похожа на эльфа, честно скажу, похожа чем-то на эльфа. Именно поэтому, видимо, ее взяли на роль эльфийки Синдар в предстоящем фильме о «Властелине колец. Охота на Голлума». Кстати, этот фильм режиссирует Эндрю Серкис, который исполнял как раз-таки, который играл Голлума. В общем, он так-то тоже вернется к своей роли, так что эпичное произведение. В 26-м году ждем премьеру. Ну и вот, несмотря на все это, Аня Тейлор-Джой очень гордится тем, что исполнила роль эльфийки, но она не читала «Властелина колец». Вот не читала она «Властелина колец», хотя и играет в нем одного персонажа. Поленилась. Ну, честно говоря, я прочел эти книги тоже. Такие объемные произведения, три больших произведения. Да, нужно приложить усилия, чтобы осилить весь этот объем текста, но это того стоит. Вот это тот случай, когда не нужно лениться над собой, взять себя и прочитать. Во всяком случае, лично я прочитал в один захлеб, так что мне это было несложно. Советую каждому не только посмотреть фильмы, но и прочитать. Так что в 2026 году, где-то в финале этого года, ждем премьеру на «Охота на Голлума», «Властелин колец». Кстати, там своим ролям вернутся Иэн Маккеллен, Элайджа Вуд, Ли Пейс. Ну вот, Вигго Мортенсена заменят. Ну и, кстати, в 2027 году нас ждет еще один фильм из этой вселенной. К ней уже приложит руку «Крестный отец Средиземья» в кино. Это Питер Джексон. «Властелин колец. Тени прошлого». Сразу же после премьеры 26-го, в 27-м ждем. Ну а мы ждем счастливый номер. Вот этот номер будет в середине этого часа, через 4 минуты. Все автомобилисты, держите телефоны под рукой. Будет кто-то, возможно, сегодня будет с подарком.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, на самом деле у нас не гороскоп, а у нас на самом деле сейчас вот это номер. Гороскоп, мы думаем, у нас будет чуть попозже. Вот это номер. Запускаю генератор случайных чисел. Все автомобилисты, пожалуйста, сделайте погромче свои радиоприемники, потому что у нас сегодня играет...
2: Вот это поворот!
1: Ух ты, у нас сегодня много комбинаций. Сегодня у нас цифры 058. Если ваш государственный номер автомобиля содержит следующие комбинации...

0: 258 085 508 580 805 или 850, то welcome, welcome, жду вас здесь, в эфире. Для этого 41-66-66, номер нашего телефона, код города Нижний Тагил, 34-35. Итак, повторюсь, если следующий номер вашего автомобиля является вашим, то звоните нам по телефону 834-35-41-66-66. Комбинации следующие. 058-085-508-580-805 и 850. И, похоже, у нас человек с этим номером есть. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Полина.
0: Полина, ох, какое же красивое имя, как будто бы музыка играет. Полина, какие цифры телефона, госномера ваш?
1: 850.
0: 850, так, смотрим, да, действительно, 850, это то, что нам нужно. Поздравляю вас, Полина, как у вас настроение?
1: Спасибо, ой, отлично.
0: Что вы делаете сейчас, ну-ка, рассказывайте.
1: Еду на работу, но остановилась.
0: Остановились, молодцы, молодцы, да, потому что сотрудники госавтоинспекции нас регулярно слушают постоянно, так что мы им передаем огромнейший привет от Полины с госномером 850, если вы ее сегодня увидите на дорогах, ну, улыбнитесь. Да, да, да, да, да. Полина, расскажите, пожалуйста, вы как относитесь к лени, как вы сегодня проснулись, вы ленивец или нет по жизни?
1: Наверное, больше нет.
0: Больше нет?
1: Чем да.
0: Больше нет, чем... Ну-ка, а скажите-ка, а вы по знаку зодиака у нас кто?
1: Козерог.
0: Козерог. Ну все, тут все очевидно. Да, да, козероги, они такие, они лениться-то не очень любят. Полина, ну что, расскажем всему городу, что у вас отличное настроение, что вы любите трудиться и что ваш день будет сегодня самым лучшим?
1: Конечно.
0: Давайте-ка я сейчас убавлю музыку, подготовлю аплодисменты в вашу честь, а вы в это время откройте окошко и скажите: сегодня я выиграл на Экорадио, и мой день будет лучшим. Внимание. Мы все...
1: Ура, я выиграла на Экорадио. Мой день сегодня будет самым лучшим.
0: И вот это было самое главное, да. Как ты во вселенную отправишь запрос, так он тебе и вернется, улыбаясь, с улыбкой. Полина, я вас поздравляю. Вы хотели бы, может быть, передать привет кому-то из своих коллег по работе, либо близких? Давайте коллегам.
1: Ой, наверное, своим, ну, давайте коллегам. Хорошего дня всем моим коллегам. Нашего любимого Сбербанка.
0: Вот, хорошо, да, да, этот зелененький банк, мы все, так сказать, питаем к нему определенные чувства. Кто пора?
1: Только положительные.
0: Конечно, конечно, конечно, конечно. И мы только положительные чувства всем банкам испытываем. Ну что же, скажи, да, Полина, ну что же, я вас поздравляю. И сейчас все расскажу, как забрать. Кстати, вы получите подарочек тоже зеленого цвета. Да. Зеленый цвет сегодня рулит. Пусть зеленый цвет, зеленый фан, зеленый светофор горит всем нашим автолюбителям. Ну и вообще все удается, все будет хорошо. Движемся дальше, поздравляем Полину. И Самбр продолжает наш музыкальный эфир.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же белцы X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама полная, глава неверна. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество платформ ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
6: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
7: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт. Истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
8: Ух, какие скидки!
9: Еще и подарки!
8: В 33 комода щедрые выходные!
9: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
8: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
10: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
7: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио.
6: «Территория звука».
8: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, на Эко-радио гороскоп, гороскопище на 15 июля, среда, поехали, овны. Сегодня вы почувствуете желание действовать быстро и решительно. Такая энергия поможет добиться хороших результатов, если не пытаться решить все вопросы сразу. Это... Далее тельцы. Вторник принесет ощущение стабильности, несмотря на внешнюю суету. Пока окружающие будут торопиться, вы сумеете сохранить спокойствие и принять наиболее выгодное решение. Сегодня хороший день для финансовых вопросов, покупок и обсуждения долгосрочных планов. Вот так. Гороскоп для близнецов. Близнецы, для вас этот день станет одним из самых насыщенных в первой половине июля. Новые знакомства, неожиданные звонки и интересные предложения будут появляться одно за другим. Некоторые встречи окажутся полезнее, чем можно было предположить. Раки, сегодня появится шанс закрыть вопрос, который долго не давал покоя. Возможно, ситуация разрешится сама собой, а возможно, вам просто станет легче взглянуть на нее иначе. Сегодня благоприятное время для семейных разговоров и восстановления отношений.
2: Вот это поворот!
1: Вот это поворот, восстановить-то отношения бывает не так просто. Львы, вторник, такая среда поможет проявить ваши сильные стороны. Окружающие будут внимательнее прислушиваться к вашим словам, а некоторые идеи могут получить неожиданную поддержку. Не исключены хорошие новости, связанные с карьерой или общественной деятельностью. Гороскоп для знаков Девы. Сегодня особенно хорошо будут получаться дела, где важны аккуратность и внимание к деталям. Вы сможете вовремя заметить слабые места и предотвратить ошибку.
3: Мы просто наше, это самое, мы уже...
1: Ну вот, вот так вот, да, вот решаем ошибки. Весы, этот день благоприятен для переговоров, поиска союзников и восстановления старых связей. Возможно, человек, с которым вы давно не общались, неожиданно выйдет на связь.
4: Но это не точно.
1: Ну да, всяко бывает.

0: Движемся дальше. Скорпионы, сегодня ваша способность анализировать ситуацию окажется особенно полезной. Вы быстро поймете, какие предложения заслуживают внимания, а какие принесут лишь лишние хлопоты. Сегодня, вероятно, хорошие новости в финансовой или профессиональной сфере. Да, лишь бы в финансах не вот этих сверчков не было. Движемся дальше. Стрельцы. Сегодняшний день пробудит желание двигаться вперед и открывать новые горизонты. Хорошее время для обучения, обсуждения путешествий, поиска интересных проектов и расширения круга общения.
1: Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Да, в путешествиях не всегда все очевидно. Козероги. Сегодня особенно важно сохранять концентрацию. Мелкие вопросы будут пытаться отвлечь вас от действительно значимых задач. Если удастся правильно расставить приоритеты, день окажется очень продуктивным. Да, вот именно фанфары вы тогда можете услышать. И далее, Водолеи, для вас этот вторник может... Этот среда, да что же я сегодня все о вторнике-то еще думаю. Среда может стать днем неожиданных открытий, возможной встречи с необычными людьми, интересные идеи или предложения, которые сначала покажутся слишком смелыми. И сегодня чаще задавайте себе вопросы. Говорите себе, я лучше всех. Вот эта песня пусть будет сегодня с вами. Так, ну и рыбы. Сегодня вы особенно тонко чувствуете настроение окружающих. Это поможет избежать конфликтов и найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно договориться. Вечер принесет ощущение спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Вот на этой положительной ноте мы заканчиваем гороскоп и смотрим вперед. Вместе с группой Бандерас продолжаем помнить о том, что жизнь-то красивая, хороша и вообще она прекрасна. Песня про красивую жизнь. Песня про красивую жизнь в твоих динамиках.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
5: Музыка громче. День ярче. Эко.

0: Средний Урал, 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. После масштабного паводка в Свердловской области губернатор Денис Паслер поручил разработать 5-летний план расчистки русел рек. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в частично затопленном Ирбите. Глава региона указал, что подготовкой документа должно заняться Минприроды Свердловской области. Необходимо определить, какие региональные реки требуют первоочередной расчистки, чтобы затем совместно с федеральными ведомствами добиваться проведения необходимых работ. Денис Паслер также поручил усилить контроль за гидротехническими сооружениями. В Нижнем Тагиле выберут лучшее сельское подворье. Постановление о конкурсе подписал глава города Владислав Пинаев. Так власти хотят поддержать инициативных жителей, которые занимаются благоустройством своих домовладений, развивают хозяйство и поддерживают порядок рядом с ними. Участвовать могут все жители и владельцы жилых домов в деревнях, селах и поселках на территории Нижнего Тагила. Конкурс пройдет в два этапа. Сначала комиссия объезжает участников, а затем лучшие встречаются в финале. Заявки будут принимать с 17 августа по 18 сентября. Итоги подведут до 19 октября. Нижний Тагил примет большой бардовский фестиваль. Программа фестиваля авторской песни имени Сергея Минина, который в народе привыкли называть Антоновским, уместилась в один день. 25 июля гостей ждут в этнопарке Ермакова-Городище. Решение о переносе вновь связано с требованиями безопасности, рассказал информагентству «Все новости» организатор фестиваля Дмитрий Обухов. Поляна в поселке Антоновский уже не соответствует строгим нормам. Организаторы приглашают приезжать на территорию парка уже с пятницы. Здесь можно установить палатку. В афише традиционные конкурсы авторской песни для участников до 15 лет и старше, поэтичные.

0: Экорадио. Погода.
1: Погода на Среднем Урале сегодня дождливая. Как говорят синоптики из сервиса Яндекс. Погода. Восточный ветер умеренный сегодня дует. Пасмурно. Дожди утром, днем, вечером и ночью весьма вероятны. Температура утром 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20.

Ай да ла-ла-ла, на пороге-то среда, 15 июля. Всех поздравляю с серединой нерабочей недели. Ну, кто по пятидневке, конечно, трудится. Меня зовут Александр Данилов. Привет каждому и всем, кто сейчас уже настроен на 103 FM и так и 107.9 в Качканаре. Средний Урал, респект, доброе утро. Просыпаемся вместе. И что у нас сегодня в это время традиционно в 9 часов? Вспоминаем именинников, знаменитых именинников, кто отмечает свои дни рождения. Так, листаю ленту, и лента мне говорит, ну, в общем-то, фамилии каких-то известных я особо не вижу, кроме одного человека. Человек из мира кино, вы его должны были видеть, отмечает сегодня день рождения Форест Уитакер. Это Форест Уитакер, афроамериканский актер, родился в далеком 61-м году, 15 июля. Лауреат премии «Оскар» с 2007 год за лучшую мужскую роль. Когда-то в детстве занимался спортом, увлекся спортом, но получил травму спины и пришлось с этим завязать. Поэтому мы сейчас его видим в кино. Вы его могли видеть в комедиях «Бесконечные времена» и «Риджмонд Хай». Я, честно, не смотрел, но зато видел его в драме «Взвод», «Доброе утро, Вьетнам», «Птица». Ну, а настоящий прорыв этого актера случился в 90-е. Есть такой отличный фильм Джима Джармуша, называется «Пес-призрак. Путь самурая». 99-й год. Именно вот лично я познакомился с этим актером. Именно после этого фильма произвел на впечатление. Рекомендую также посмотреть каждому. Ну и в драме «Последний король Шотландии» 2006 года Форест Уитакер снялся в главной роли и удостоился премии «Оскар», «Золотого глобуса», а также премии «Бафта». Ну, из последних работ вы его могли видеть в «Изгой 1. Звездные войны. История», а также в сериале «Крестный отец Гарлема». Прекрасные работы, что называется, рекомендансьон. Ну, что же, по праздник, по именинникам мы прошлись. Давайте вспомним, какая у нас сегодня тема дня. А тема у нас дня сегодня простая, такая не напрягающая, даже располагающая, что ли, к тому, чтобы прилечь на диване, как-то присесть в любимом кресле, откинуться на спинку стула и сказать: сегодня весь день ничего делать не буду, а к вечеру еще и устану от того, что ничего не делаю. Именно такой мем прислал наш постоянный слушатель Александр Борисов. Александр, доброе утро вам и всем, кто сейчас в наших социальных сетях. Так, я бы хотел рассказать о ленивцах. О ленивцах. Все мы когда-то немножечко ленимся, скажем честно. И лентяи, кстати, классифицируются на несколько подвидов, что ли. Есть лентяй ослабленный. Лентяй ослабленный – это когда лень возникает из-за низкого физического тонуса человека, когда человек не хочет работать. Для того, чтобы это преодолеть, нужно пить витамины, полезны также пробежки, гимнастика, занятия йогой и все в этом роде. Есть лентяй скучающий, обыкновенный. Человек не хочет выполнять свою работу из-за того, что ему просто скучно. Ему неинтересно. Вот нелюбимая работа, неинтересные для него люди находятся. Ну, вот скучно ему от того, что не там, не то, не так. В общем, нужно...

сменить место обитания, ареал обитания, и лень пройдет. Есть еще и лентяй неорганизованный. Лентяй неорганизованный встречается часто, особенно по утрам понедельника. Вы ленитесь и никак не можете выйти в нужный ритм. Такая лень самая опасная, и может ее устранить только силовое воздействие. Да, силовое воздействие либо извне, либо изнутри. Ну, я думаю, что лучше изнутри это устранять и сказать, что же я сегодня должен сделать, построить, может быть, какой-то план, может быть, даже на листочке его написать, и тогда как бы ты эту неорганизованную лень победишь. Есть еще лентяй, и сам, вот это, кстати, самый лучший. Лентяй изобретательный. Тут, наверное, слово «обыкновенно» не подойдет. Лентяй изобретательный, разнообразный. Благодаря именно таким лентяям мы облегчили нашу жизнь. Лень, этому лентяю, допустим, лень землю лопатой копать, он возьмет и придумает какой-нибудь экскаватор. Или ему вот лень заниматься уборкой, и он пойдет и придумает пылесос. Или ему лень выполнять какую-либо работу, он возьмет и пойдет что-нибудь придумает. Вот вспомните, перечитайте, например, Тома Сойера, когда он заставил Гекльберри Финна. Ой, утренняя, это разминка для языка. Ого. Красить забор. Вот классический случай лентяя изобретательного. Том Сойер. Пожалуйста, вам пример. К какому лентяю относишься ты? Задай себе честный вопрос и ответь. Ну, если не лень, конечно, ответить. Никто не услышит. Но ты будешь знать, как действовать. Движемся вперед. Диджей Антонио продолжает уже наш музыкальный эфир. Слышите, да, вот этот тын-тын-тын между мной и тобой. Вместе с Тианой исполняет эту композицию. Ну а что между нами и вами? Расстояние и, конечно же, FM-диапазон эко-волны.

0: имеет скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8 34 35 411 411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные!
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Two Colors, спасибо. Break up, сломать это. Ну а что же, мы можем сломать только плохое настроение, либо лень. Что для вас лень и что может вас вывести из состояния спячки, из состояния летней неактивности, дедлайны? Может быть, деньги, ну, либо что-то другое, либо человек, стоящий над вами. Это именно те варианты ответов, которые придумали сегодня наши редактора. Заходите к нашу группу ВК Радио, там ВКонтакт, там есть, либо пишите свои варианты. Да, я, честно говоря, согласен. Деньги – отличный мотиватор, когда у тебя в кармане, ты засовываешь, а там сверчки поют, то как будто бы ты все сразу в каких-то других красках играет, да, согласитесь, начинаешь уже как-то так поактивнее, ножками-то шевелить, ногами уже двигаться, уже топ-топ-топ, и уже куда-то бежишь, и уже что-то делаешь, уже какие-то мысли рождаются. Ну, если, конечно, такого нет, и все в порядке с кэшем, тогда можно немножко и на диване полежать. Как говорят, лень – это мать всех изобретений. Именно поэтому, наверное, кто-то однажды придумал доставку еды, и сейчас у нас главный квест – это найти телефон, чтобы нужное приложение открыть. Ох. Ну или если бы лень была суперсилой, то, наверное,

0: Все вы тиктокеры снимали свои рилсы лежа на диване. Ой, наверное, и до этого времени дойдем. Ну, а я бы хотел заглянуть, знаете, куда? В звезды заглянуть, читая гороскоп, тут листая гороскопы, да, которые в конце часа обязательно прочитаю для каждого знака зодиака. Я тут наткнулся на статью «Самые трудолюбивые знаки зодиака». Кто-то же не поленился, проанализировал и выбрал 6 самых трудолюбивых знаков зодиака. Давайте узнаем, кто же самые трудоголики среди знаков зодиака. Кто же самые любят работать и лень к ним не относится. Ну и внимание, кто на первом месте? И на первом месте у нас Девы. Девы – это самый трудолюбивый знак зодиака. Конечно же, Девы. Девы – это перфекционисты. Они работают так усердно, что заставляют окружающих чувствовать себя лентяями, включая самого начальника. И они обращают внимание на детали, которые никто не замечает. Их педантичность иногда граничит с полнейшим безумием. Но именно благодаря этому они всегда достигают своих целей. Да, Девы, они такие. Рядом с ними чувствуешь себя действительно где-то в каких-то моментах даже лентяем слегка. Но от них не отстают козероги. Козероги такие ребята, у которых амбиции – это главная кровь в жилах. Они готовы идти по головам, карабкаться вверх по карьерной лестнице. И они, конечно же, прирожденные лидеры. Козероги трудятся, не покладая рук, но не потому, что любят работу, а потому, что жаждут власти и признания. Да, козероги в душе лентяи, но работяги по натуре. Следующий знак – это овны. Овны – лучшие работники, потому что они жестче к себе, чем любой босс. Они часто выполняют задачи еще до того, как их попросили. Овны ненавидят ошибки и борются с ними до победного конца. Их главная цель – это стать настолько успешным, чтобы работать на себя. Интересно, что если овен становится начальником, он может начать пилить сам себя, да. Вот такие вот овны неугомонные. Следующий знак среди самых трудолюбивых – это львы. Львы. Многие из них работают до изнеможения. У них отличные управленческие навыки, потому что они обожают руководить. Ну, само собой, с такой-то гривой. Львы хорошо справляются с обязанностями начальника, но терпеть не могут быть подчиненными. Они трудятся, как львы, в будни, оставляя лень только для ночных посиделок и выходных. Знаю я некоторых львов. Именно так это все и происходит. В будни мы с гривой всех сметем, а выходные еще лучше отдохнем. Движемся дальше. Скорпионы. Скорпионы – это марафонцы. Они не берут на себя больше, чем реально смогут вынести, но всегда дойдут до конца. Единственная проблема – их вовлеченность в офисные драмы. Скорпионы работают лучше в одиночку, чем в коллективе. Если у них есть какая-то цель, они побегут к ней, не разбирая дороги, и успеют сдать проект точно в срок. Но мы помним о том, что не коллективные игроки скорпионы. Ну и завершает шестерку рейтинга самых трудолюбивых знаков знак раки. Раки часто ошибаются, считаются... Точнее, раков часто считают как будто бы немножко ленивыми, потому что они не любят тратить силы впустую. Ну, на то она и лень, чтобы она как бы была дозированная. Они работают медленно, но верно. Как краб, ползущий по дну океана. Их продуктивность часто выше, чем у тех, кто суетится и создает видимость бурной деятельности. Раки берут отпуска, когда необходимо, но свои задачи они всегда закрывают. Посмотри. Правда это или нет? Совпало это, нет, с тобой, либо с твоими коллегами. Если кто-то рядом сидит, посмотри и спроси, кто ты знак по зодиаку. А я сейчас это и сделаю. Ко мне пришел наш звукорежиссер Данил. Ну-ка, скажите-ка, кто вы знак по зодиаку? Так, ты весы. Ну, ты в наш рейтинг не попадаешь. Но ты попал в рейтинг самых ленивых знаков. Там тоже шестерка у нас была. Ну, там тоже все хорошо, да, но у весов есть вот эти нюансики. Так, ладно, впереди Хали Флэм, Феликс Йен и Радио Утку. Поиграем скоро.
1: Включайся. Утро.

Хей, парень, я обрати внимание на меня, поет Феликс Йен и Каскада. Ну а я призываю всех обратить внимание на наш интерактив, на игру Радио Утка, которая уже через 20 секунд. Можете потихонечку брать свои телефоны и набирать номер телефона 41 66 66.

0: радио утро.
1: Кря-кря, давайте-ка немножечко поохотимся. Рубрика традиционная «Радио Утка», где мы задаем, ну, сегодня я задаю вопросы, ну, точнее, читаю некоторые факты. Какие-то из них правдивые, какие-то из них не очень правдивые. Все, давайте, у нас есть охотник, мы сейчас все узнаем. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Антон.
1: Антон, как ваши дела, как ваше утро? Бодро и либо такое с флером лени?
2: Бодро, с элементами работы.
1: С элементами работы, это хорошо. Антон, смотрите, у нас сегодня тема дня, это лень, как мы боремся с ленью. И я тут что-то подумал, а кто у нас олицетворяет вот это все, вот это лень и все на свете? Есть такой зверь-ленивец. Знакомы с таким? Который у нас на деревьях сидит. И вот решил я несколько фактов именно о ленивцах сегодня посмотреть. Давайте-ка мы вместе с вами разберемся, что правда, а что из них неправда. Хорошо?
2: Да, конечно.
1: Ну что же, давайте-ка начнем нашу охоту. Итак, сегодня Антон охотится на наших уток. Поехали. Антон, есть такое утверждение. Говорят, что в шерсти ленивцев выращиваются грибы и водоросли. Ну, ленивцы сами выращивают грибы и водоросли в своей шерсти. Этот симбиоз помогает им как бы маскироваться. То есть из-за водорослей они становятся такие зеленоватые, и как будто бы хищники их меньше видят. Как вы считаете, правда или нет?
2: Правда.
1: Так, думаем, что это правда. Давайте сделаем наш выстрел.
3: Ну, теперь вся утка наша.
1: Да, все верно. Антон, я вас поздравляю. Вы знали этот факт или нет?
2: Да, я слышал про это.
1: Да, действительно. Длинный грубый мех ленивцев идеально подходит для содержания вот этих вот водорослей, грибов. И они помогают им не только прятаться от этих разных хищников, но еще какие-то полезные функции ведут, там какая-то бактерии там развиваются, и в общем они там разные убивают всякие вредности. Так, хорошо, давайте тогда следующий факт я вам расскажу. Итак, слушаем. Так, согласно исследованию группы ученых, у ленивцев наблюдается феномен коллективной задержки активности. То есть, если один ленивец решает не двигаться, то вероятность того, что соседние ленивцы последуют его примеру, возрастает примерно на 70-80%. Как вы считаете, может быть такое?
2: Согласен, может быть, пример берет, либо опасность может чувствовать.
1: Так, хорошо, ладно, делаем выстрел, смотрим.
3: Ну... Теперь вся утка наша.
1: Да, совершенно верно. Бывает такое. Есть такая история. Ну, у людей, как у людей. Не все, как у людей. Да, если мы начинаем, согласитесь, но мы же тоже начинаем, если зевать, то как будто бы остальные все тоже подхватывают эту вредную привычку. Антон, хорошо идем. Так, что же у вас еще спросить? Вы прямо все знаете про ленивцев. Ну-ка, вот давайте-ка вот такой заковыристый вопрос. Следующий вопрос для Антона. Антон, есть так, несмотря на общее распространение, то, что ленивцы живут на деревьях, оказывается, они весьма неплохо, по сравнению с тем, как ползают по деревьям, умеют и плавать. Есть ли так, правда ли это? Ленивцы умеют плавать.
2: Ну да, конечно, должны, наверное, уметь плавать.
1: Ну, они же какие бы им... Представляете, им же надо как-то там... Типа плыть, они же не любят вот это вот все, вот это

0: лапа мета двигаться, вы уверены?
1: Так. Я сам плавать не очень умею. Вот да, что не лапами медленно. Ну, наверное, согласен. Нет, наверное, плавать они все-таки не умеют.
0: Ну, может быть, все-таки вы правильно сначала подумали. Давайте-ка вот, как интуиция вам все-таки подсказывает. Я вас как...
1: Заблуждение выйдет.
0: Ладно, Антон.
1: Ну, давайте. Первый вариант наш оставляем.
2: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да, да, да, Антон, молодцы, молодцы, что они поддались под, на мои уговоры. Да, да, да, действительно, на самом деле ленивцы отлично плавают. И знаете почему? Тут дело не в лапах. У них огромный желудок, и именно он помогает держать живот на плаву. А замедленный метаболизм позволяет им при этом, кстати, задерживать дыхание аж на целых 40 минут. Поэтому ленивцы плавают, умеют плавать. Редко они, конечно, это делают, но... Ну, вот так вот. Так что, обладатели большого живота, смотрите, вы можете... Может быть, вы хорошие пловцы. Антон, слушайте, ну я вас поздравляю. Вы прямо... Видно, что вы человек знающий. Может быть, это видно, что вы уже в работе, не как ленивец. Может быть, приветы передадите своим коллегам, которые сейчас на работе с вами?
1: Привет всему Нижнему Тагилу. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
0: Да, пусть, давайте-ка на
1: этом... Поменьше очередей на заправках.
0: Вот, присоединяюсь, да-да-да-да-да. А то мы все там, как ленивцы, немножечко сидим в этих автомобилях и потихонечку крадемся. Ладно, все, сегодняшний день лени. Сегодня день лени, всех поздравляю с этим. Ленимся аккуратно, движемся дальше. Антона поздравляю, впереди Лена Терлеева.
3: Радио «Утка».

Если в среду тебе ничего не хочется делать, это не ты выгорел, это не середина недели, просто сегодня, 15 июля, ты отмечаешь День лени. День лени сегодня отмечается, праздник такой, так что можно немножечко и побить баклуши, но не увлекаясь этим. Через песню расскажу гороскоп, как что планировать на сегодняшний день здесь, на «Эковолне».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Итак, гороскоп, гороскопище, главный на сегодняшний день, на 15 июля. Сейчас все расскажу, что нам звезды говорят. Итак, овны, сегодня перед вами может открыться возможность проявить себя в новой роли. Не исключено, что кто-то предложит участие в интересном проекте или попросит взять на себя дополнительную ответственность. Это ваша честь. Так. Тельцы, среда подойдет для того, чтобы быть спокойным и уверенным. Многие вопросы начнут решаться благодаря вашей последовательности и умению сохранять здравый смысл даже тогда, когда вокруг царит суета. Особенно удачным окажется день для финансового планирования и долгосрочных покупок. Движемся дальше. Близнецы. Сегодня общение станет главным источником новых возможностей. Даже короткий разговор способен подсказать решение, которого вы долго не замечали. Вероятно, интересные знакомства, предложения о сотрудничестве или полезные новости. Так, это в честь близнецов было. Движемся дальше. Раки. Раки. Этот день поможет избавиться от внутренней неопределенности. Вы почувствуете, что готовы окончательно отпустить ситуацию, которая долго занимала ваши мысли. Хорошее время для укрепления семейных отношений и обсуждения совместных планов.
2: Вот это поворот!
1: Ох, как бывает. Далее. Львы. Львы. Сегодня ваши идеи способны заинтересовать людей, от которых зависит решение важных для вас проектов. Главное не стремиться произвести впечатление любой ценой. Спокойствие и уверенность окажется убедительнее громких заявлений. Вот так вот. Девы. Среда станет одним из самых продуктивных дней недели. Получится разобраться с накопившимися задачами, навести порядок в документах и завершить дела, которые долго откладывались. Ваше внимание к деталям поможет избежать ненужных ошибок.
3: В этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия.
1: Да, вот этого всего не нужно. Весы. Далее у нас весы. Итак, весы. Сегодня многое будет зависеть от способности договариваться. Даже человек, с которым раньше было сложно найти общий язык, окажется готов к конструктивному разговору. Не исключено предложение, связанное с совместной работой или новым проектом.
2: Но это не точно.
1: Бывает. Скорпионы. Скорпионы, ваша наблюдательность сегодня поможет вовремя заметить важную деталь. Не торопитесь принимать решения только потому, что этого ждут окружающие. Вероятны хорошие новости, связанные с карьерой, финансами или личными планами. Как-то так. Стрельцы. Среда подарит желание выйти за рамки привычной рутины. Возможно, интересные идеи, предложения о поездке, обучении или участии в новом проекте. Даже небольшие перемены сегодня способны положительно повлиять на ваше настроение.
4: Очень страшно. Мы не знаем, что это такое.
1: А вот что будет, вы уже сами куете свое счастье. Движемся далее. Козероги. Козероги. Сегодня особенно важно сосредоточиться на действительно значимых задачах. Не позволяйте второстепенным вопросам занимать все ваше внимание. Сегодня удачный день для долгосрочного планирования и обсуждения финансовых перспектив. И пусть эти фанфары будут сегодня в вашу честь. Итак, а мы обращаем наш взор к водолеям. Водолеи. Среда может удивить неожиданной встречей или новостью, которая заставит иначе взглянуть на ближайшее будущее. Некоторые идеи покажутся необычными, но именно среди них окажется самая перспективная. Не бойтесь менять планы, если появятся более интересные возможности. Любите жизнь, что называется. Так, далее у нас рыбы. Рыбы. Для вас этот день пройдет под знаком внутренней ясности. Многие вопросы, которые раньше вызывали сомнения,

постепенно получат ответы. Сегодня хорошее время для творчества, обучения и спокойного общения с людьми, которым вы доверяете. Такой вот гороскоп на сегодняшний день. Я всех поздравляю с Днем Лени. Давайте мы будем лениться аккуратно. Лень – это энергосберегающая технология нашего организма, но если мы что-то и ленимся, и что-то экономим, то лишь для того, чтобы достичь чего-то более крутого. Девочка в цветах прямо сейчас, баста Дмитрий Журавлев, меня зовут Александр Данилов, с вами было хорошо, иду дальше в этот день, всем отличного настроения, всего самого классного впереди.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. После масштабного паводка в Свердловской области губернатор Денис Паслер поручил разработать 5-летний план расчистки русел рек. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в частично затопленном Ирбите. Глава региона указал, что подготовкой документа должно заняться Минприроды Свердловской области. Необходимо определить, какие региональные реки требуют первоочередной расчистки, чтобы затем совместно с федеральными ведомствами добиваться проведения необходимых работ. Денис Паслер также поручил усилить контроль за гидротехническими сооружениями. В Нижнем Тагиле выберут лучшее сельское подворье. Постановление о конкурсе подписал глава города Владислав Пинаев. Так власти хотят поддержать инициативных жителей, которые занимаются благоустройством своих домовладений, развивают хозяйство и поддерживают порядок рядом с ними. Участвовать могут все жители и владельцы жилых домов в деревнях, селах и поселках на территории Нижнего Тагила. Конкурс пройдет в два этапа. Сначала комиссия объезжает участников, а затем лучшие встречаются в финале. Заявки будут принимать с 17 августа по 18 сентября. Итоги подведут до 19 октября. Нижний Тагил примет большой бардовский фестиваль. Программа фестиваля авторской песни имени Сергея Минина, который в народе привыкли называть Антоновским, уместилась в один день. 25 июля гостей ждут в этнопарке Ермакова городище. Решение о переносе вновь связано с требованиями безопасности, рассказал информагентству «Все новости» организатор фестиваля Дмитрий Обухов. Поляна в поселке Антоновский уже не соответствует строгим нормам. Организаторы приглашают приезжать на территорию парка уже с пятницы. Здесь можно установить палатку. В афише традиционные конкурсы авторской песни для участников до 15 лет и старше, поэтическая встреча, концертное выступление клуба «Зеленая лампа», бардов Уральского региона и лауреатов прошлых лет. В венгерском городе Пакш завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 21 года. За награды соревнований боролись 377 спортсменов из 35 стран. Ударно отметились на берегах Дуная и представители Свердловской области. Ислам Султыгов в категории до 66 килограммов завоевал золото. Кира Сафонова также стала первой в весе свыше 78 килограммов. И, наконец, бронзовую награду стране и региону в категории до 48 килограммов принесла Анастасия.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: От зари до зари Эко-радио с вами звучит и не прерывает вещание и драйв ни на минуту. Всем доброе утро, друзья! С вами сегодня зажигать буду я, Маша Максимова. Так что готовьтесь, вас захлестнет волной позитива и отличной музыки. Впереди у нас группа «Градусы».
1: Ничего опять не придумал.

0: расскажет нам про курсы финансовой грамотности.
1: Моя дама бьет туз, поднимая санрайз, шлю в Питер салют.
0: Ну и поищем идеального мужа вместе с Рэй.

и другие ваши любимые исполнители ждут вас в этом часе. А прямо сейчас зажжем вместе с Кайрой «Sour».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт. Истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Сегодня, я думаю, многим хочется наплевать на всех и вся, и как в песне группы «Пицца» и Леонида Агутина, пойти танцевать или просто отдыхать. И не зря, ведь 15 июля – день русской лени. Так что сегодня вполне законно можно ничего не делать и забить на все дедлайны. А есть ли у вас что-то, что побеждает вашу лень? У меня, например, это... деньги. Делитесь своим мнением в группе Эко-радио ВКонтакте. Через несколько часов подведем итоги дня. А пока продолжаем наслаждаться лучшей музыкой с диджеем Alok Deep Down. Эко.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эко-линия» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ «Сервис».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Любовь на расстоянии – штука не самая простая, но очень уж романтичная. Действительно, прямо как в песне Жени Трофимова «Комната культуры. Добегу». Уж поверьте мне, я это проживаю прямо сейчас, поэтому всем влюбленным, которых разделяет расстояние, желаю как можно скорее встретиться, а заодно передаю привет своему любимому Мише. Я очень по тебе соскучилась, солнце. А почему гарантированно соскучились многие, и не только я, так это по 2011-му. Вернем его ненадолго вместе с Эко-радио и культовым хитом Pitbull, T-Pain, Hey Baby.
1: Эко-радио.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: 12 часов. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. После масштабного паводка в Свердловской области губернатор Денис Паслер поручил разработать 5-летний план расчистки русел рек. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в частично затопленном Ирбите. Глава региона указал, что подготовкой документа должно заняться Минприроды Свердловской области. Необходимо определить, какие региональные реки требуют первоочередной расчистки, чтобы затем совместно с федеральными ведомствами добиваться проведения необходимых работ. Денис Паслер также поручил усилить контроль за гидротехническими сооружениями. В Нижнем Тагиле выберут лучшее сельское подворье. Постановление о конкурсе подписал глава города Владислав Пинаев. Так власти хотят поддержать инициативных жителей, которые занимаются благоустройством своих домовладений, развивают хозяйство и поддерживают порядок рядом с ними. Участвовать могут все жители и владельцы жилых домов в деревнях, селах и поселках на территории Нижнего Тагила. Конкурс пройдет в два этапа. Сначала комиссия объезжает участников, а затем лучшие встречаются в финале. Заявки будут принимать с 17 августа по 18 сентября. Итоги подведут до 19 октября. Нижний Тагил примет большой бардовский фестиваль. Программа фестиваля авторской песни имени Сергея Минина, который в народе привыкли называть Антоновским, уместилась в один день. 25 июля гостей ждут в этнопарке Ермакова-Городище. Решение о переносе вновь связано с требованиями безопасности, рассказал информагентству «Все новости» организатор фестиваля Дмитрий Обухов. Поляна в поселке Антоновские уже не соответствуют строгим нормам. Организаторы приглашают приезжать на территорию парка уже с пятницы. Здесь можно установить палатку. В афише традиционные конкурсы авторской песни для участников до 15 лет и старше, поэтическая встреча, концертное выступление клуба «Зеленая лампа», бардов Уральского региона и лауреатов прошлых лет. В венгерском городе Пакш завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 21 года. За награды соревнований боролись 377 спортсменов из 35 стран. Ударно отметились на берегах Дуная и представители Свердловской области. Ислам Султыгов в категории до 66 килограммов завоевал золото. Кира Сафонова также стала первой в весе свыше 78 килограммов. И, наконец, бронзовую награду стране и региону в категории до 48 килограммов принесла Анастасия Барабаш. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

Айова одним треком описала всю глупость правил женского флирта. Ты должна показать, что он тебе интересен, но не слишком. То приближай к себе, то убегай. В общем, один сплошной бред с привкусом неадекватности. По-моему, между заинтересованными друг в друге людьми все должно быть честно и искренне, без ребячества. А если тебе так уж хочется повеселиться, включай эко-радио и танцуй под любимые треки. В этом часе услышим группу Infinity.

И, конечно же, романтика от Елены Терлеевой. И не только, а прямо сейчас хищный хит группы Imagine Dragons «Sharks».

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: коллаб Regards тайно подарил нам нежности в эфире. А вообще, в середине недели, когда завал просто бытовых вопросов, стресса и дел, очень важно получать поддержку от родных и близких людей. И сделать это проще, чем кажется. Пишите ваши самые теплые приветы и признания на номер 8-953-056-0103 или в сообщение в группе Экорадио ВКонтакте. И я, Маша Максимова, все-все прочту в прямом эфире для ваших дорогих людей. А пока вы думаете, какие слова подобрать, продолжаем романтичную тему с Еленой Терлеевой. «Люби меня».
1: Экорадио.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные!
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Если ты никуда не едешь летом и проводишь отпуск дома, есть, по крайней мере, один плюс. Не нужно, как в песне Полины Гагариной, устраивать танцы перед зеркалом и смотреть, насколько же хорошо или плохо будет смотреться твоя фигура в купальнике. Это еще не говоря о том, сколько денег и нервов ты сэкономишь. Да и не нужно подстраиваться под график отелей, экскурсий. Просто живешь в своем темпе, налаживаешь быт, смотришь фильмы и сериалы. В общем, везде можно найти хорошую сторону. А если слушаешь Шокорадио, то всегда остаешься на позитиве. Вспомним сейчас 2017 с Эдом Широном. Perfect. Экран.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!
8: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: На среднем урале 12 часов. Всем добрый день.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который будет завершать капремонт Олимпийского моста на улице Космонавтов. В аукционе победила компания «Стройпроект» из Перми, которая не справилась с этим объектом в первый раз. Если фирма выполнит обязательства, то получит за работу чуть более 23 миллионов рублей. Строителям предстоит отремонтировать и укрепить опоры, обустроить конусы насыпи, благоустроить прилегающую территорию, вывести мусор, получить все разрешения. В Нижнем Тагиле пожилой мужчина переходил проезжую часть на красный и угодил под колеса «Лады». И пешеходу-нарушителю, и водителю грозит административное наказание, рассказали в госавтоинспекции. Водитель объяснил, что ехал на зеленый и в темноте сразу не заметил пешехода. Попытался затормозить, но избежать наезда не удалось. При этом пострадавший был незаметен на дороге. На нем была темная одежда без светоотражающих элементов. В Качканаре и поселке Валериановск 4 августа с 7 часов будет временно прекращена подача газа. Ограничение продлится 48 часов до утра 6 августа, пишет портал «Качканарский четверг». Как сообщили в компании, отключение связано с плановым ремонтом задвижки на газораспределительной станции. Специалисты рекомендуют жителям на время отключения умеренно пользоваться газом, чтобы минимизировать возможные неудобства. С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила. Они позволят семьям с детьми до полутора лет брать ипотечные каникулы после рождения второго и следующих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Егошина. Он подчеркнул, что семьи смогут подать заявление в банк на льготный период по ипотечным выплатам, независимо от снижения дохода. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все, кто актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день с дождем. Атмосферное давление пониженное. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.
1: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнений.

0: Ольга Серябкина, Дима Урих, 8901. Я после этого трека задумалась, а ведь сейчас чаще спрашивают твою страничку в соцсетях, а не номер телефона. Вот как быстро можно выдать, что ты миллениал. Теория поколений, конечно, забавная штука, но относительная и не совсем научная. А сколько бы вам ни было лет, под лучшие треки на Эко-радио настроение поднимется у всех. Это гарантированно. В этом часе нас ждут Иркали. Ваня Дмитриенко.
1: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
0: Зейн. И, конечно же, другие признанные таланты. А прямо сейчас зажжем с коллабом топик A7S Out of My Head.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акция с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Наша команда, конечно, не Мия Бойко, но Эко-радио само по себе тоже шикарный такой экспонат. И оценить его ты можешь в любой день по будням. Прикоснуться к магии эфира, познакомиться с ведущими, узнать нашу историю и окунуться в лучшую музыку. Все это входит в нашу программу. Записывайся в сообщения в группе Эко-радио ВКонтакте. И совсем-совсем скоро мы встретимся офлайн. А пока продолжаем зажигать с Зейном «Die for me». Эко.

0: становитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

вместе с Питбулем и легендарным треком «Give Me Everything» вернулись в 2011. Но на этом ностальгия на Эко-радио не оканчивается, потому что я совсем недавно узнала, что новинка «By India» мод «Шаде» отсылает слушателей в 80-е, когда у британской группы «Шаде» был пик популярности. Об этих легендах я до этого ничего не знала. Вот и очевидный плюс отсылок к классике. Обязательно изучу репертуар этих ребят при

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: В 33 комода щедрые выходные!
4: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
6: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
7: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши, 36 штук, 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
9: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов. Всем добрый день!
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который будет завершать капремонт Олимпийского моста на улице Космонавтов. В аукционе победила компания «Стройпроект» из Перми, которая не справилась с этим объектом в первый раз. Если фирма выполнит обязательства, то получит за работу чуть более 23 миллионов рублей. Строителям предстоит отремонтировать и укрепить опоры, обустроить конусы насыпи, благоустроить прилегающую территорию, вывести мусор, получить все разрешения. В Нижнем Тагиле пожилой мужчина переходил проезжую часть на красный и угодил под колеса «Лады». И пешеходу-нарушителю, и водителю грозит административное наказание, рассказали в госавтоинспекции. Водитель объяснил, что ехал на зеленый и в темноте сразу не заметил пешехода. Попытался затормозить, но избежать наезда не удалось. При этом пострадавший был незаметен на дороге. На нем была темная одежда без светоотражающих элементов. В Качканаре и поселке Валериановск 4 августа с 7 часов будет временно прекращена подача газа. Ограничение продлится 48 часов до утра 6 августа, пишет портал «Качканарский четверг». Как сообщили в компании, отключение связано с плановым ремонтом задвижки на газораспределительной станции. Специалисты рекомендуют жителям на время отключения умеренно пользоваться газом, чтобы минимизировать возможные неудобства. С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила. Они позволят семьям с детьми до полутора лет брать ипотечные каникулы после рождения второго и следующих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Егошина. Он подчеркнул, что семьи смогут подать заявление в банк на льготный период по ипотечным выплатам, независимо от снижения дохода. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день с дождем. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

Перекати поле может быть где угодно, но только не в плейлисте Эко-радио. Тишина здесь наш главный враг. И в этом часе нам компанию составит Teddy Swims.

Нола Янг. New.

0: Потрясающие таланты. А прямо сейчас отбросим все тревоги и волнения с коллабом Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетта, Don't You Worry.
1: Экро радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Слушатели неоднозначно относятся к творчеству Beowulf. Кого-то не устраивают ее тексты, кто-то смущается от ее манеры пения, но девушка не сдается и, несмотря на хейтеров, продолжает творить и выпускать новые треки. И с каждой свежей работой ее аудитория растет. И, думаю, такому упорству и неустанной веры в себя у нее точно стоит поучиться. Друзья, если вы о чем-то мечтаете, то идите к цели, несмотря на все препятствия. У вас точно все получится. А любимая музыка на Эко-радио

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Летний, качающий, ностальгический трек из 2017-го Seabull DJ Is Your Second Name. И несмотря на тучки и пасмурный денек, на улице сейчас достаточно хорошо, приятная погода. Даже обещанный дождь пока не торопится лить, и оно к лучшему. А наслаждаться теплом и летом приятнее, когда настроен на Эко-радио, ведь здесь самая лучшая музыка для твоего шикарного настроения. Сейчас зажжем с группой «Градусы», будем жить.

0: телеканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: 14 часов. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который будет завершать капремонт Олимпийского моста на улице Космонавтов. В аукционе победила компания «Стройпроект» из Перми, которая не справилась с этим объектом в первый раз. Если фирма выполнит обязательства, то получит за работу чуть более 23 миллионов рублей. Строителям предстоит отремонтировать и укрепить опоры, обустроить конусы насыпи, благоустроить прилегающую территорию, вывести мусор, получить все разрешения. В Нижнем Тагиле пожилой мужчина переходил проезжую часть на красный и угодил под колеса «Лады». И пешеходу-нарушителю, и водителю грозит административное наказание, рассказали в госавтоинспекции. Водитель объяснил, что ехал на зеленый и в темноте сразу не заметил пешехода. Попытался затормозить, но избежать наезда не удалось. При этом пострадавший был незаметен на дороге. На нем была темная одежда без светоотражающих элементов. В Качканаре и поселке Валериановск 4 августа с 7 часов будет временно прекращена подача газа. Ограничение продлится 48 часов до утра 6 августа, пишет портал «Качканарский четверг». Как сообщили в компании, отключение связано с плановым ремонтом задвижки на газораспределительной станции. Специалисты рекомендуют жителям на время отключения умеренно пользоваться газом, чтобы минимизировать возможные неудобства. С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила. Они позволят семьям с детьми до полутора лет брать ипотечные каникулы после рождения второго и следующих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Егошина. Он подчеркнул, что семьи смогут подать заявление в банк на льготный период по ипотечным выплатам, независимо от снижения дохода. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все, кто актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день с дождем. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

будем зажигать всегда, 24/7. Отмечать каждый день нашей жизни, потому что она у нас одна неповторимая. И в этом часе нас ждут Софи Элис Бэкстер.

0: радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Виталий вместе с Джонни, а в 2026-м явно читается тренд на романтику. Очень уж много новинок про любовь, а звезды шоу-бизнеса то громко объявляют об отношениях, то свадьбы играют, то на пополнение в семье намекают. В общем, любовь точно правит балом. И желаю вам, друзья, чтобы в вашей семье вас ждали такие же приятные новости и обновления. А мы продолжаем нежность на Эко-радио под дуэт Avalon Roxton. Vertigo.
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Химчистка Эколиния поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

несмотря на то, что сегодня среда, этот день все еще можно провести на высший балл, как в песне группы «Немига», особенно если заглянуть в календарь праздников. Сегодня мы отмечаем день созерцания фонарей, шикарный повод замедлиться и отдаться городской романтике. Международный день варенья также отмечается 15 июля. Можно посвятить вечер приготовлению любимого лакомства и обязательно его поеданию. А самое главное, эта среда – день русской лени. Так что сегодня можно откладывать дела на завтра и отдыхать. А мы, кстати, в честь этого праздника в группе «Экорадио ВКонтакте» выясняем, что же способно победить лень. Присоединяйтесь к обсуждению в следующем чате уже. Будем подводить итоги. А пока вместе с «Экорадио» вернемся в 2011. Play, win, slow motion.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир.

0: Por lenda. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер вручил государственные награды 41 выдающемуся жителю Свердловской области. По словам главы региона, Урал держится на людях. Дело тех, кто берет на себя ответственность и честно работает ради результата. Среди награжденных сотрудники промышленности и транспортных предприятий, представители сферы культуры, педагогического и научного сообществ и общественники. Также несколько человек были отмечены наградами.

0: Радами Свердловской области. Среди них тренер Сергей Лукьянов. Без малого 5 десятилетий он воспитывает будущих чемпионов в Североуральской спортивной школе. Управляющую компанию в Нижнем Тагиле оштрафовали на 250 тысяч рублей за грубые нарушения при обслуживании жилых домов. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. Как уточнили в надзорном ведомстве, компания «Уралградмаш» не наладила работу аварийно-диспетчерской службы. Компания не принимала заявки о коммунальных авариях и в положенные сроки не устраняла повреждения внутридомовых сетей. Все это вело к коммунальным проблемам жителей. Нарушения зафиксировала прокуратура Дзержинского района. Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за убийство 3 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. С ходатайством о досрочном выходе на свободу обратился сам заключенный Антон Диханов. Осенью 2009 года он зарезал кухонным ножом женщину и двух мужчин. Свердловский областной суд приговорил уральца к 21 году лишения свободы. По мнению силовиков, сейчас мужчина до сих пор опасен для общества. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 топливным компаниям в 5 регионах России после проверки цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Региональные управления ФАС выявили признаки необоснованного изменения стоимости топлива на автозаправочных станциях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Как отметили в антимонопольной службе, мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов продолжается. ФАС уточнили, что все компании должны исполнить выданные предупреждения до 31 июля. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день с дождем, атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.
1: Виноградный чай, ты сидишь одна, и на тебе печаль.

Коста Лакоста подарил нам весеннего настроения, а Эко-радио неустанно дарит всем вокруг позитив и открывает дверь в мир самой лучшей музыки. В этом часе зажжем с группой Coldplay. Сергеем Лазаревым.

0: Буррито. Другими звездами музыкального небосклона. А прямо сейчас погружаемся в морские глубины с коллабом Минелли «Rehab Deep Sea».
1: Экро-радио.

0: Эко-радио. Реклама. Комарджоба Геноцвали. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

шанс равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Иногда хочется все бросить и, как в песне диджея Хугл, двигаться навстречу солнцу. Или не двигаться вовсе. А сегодня можно. День русской лени на дворе, и все-таки в группе Эко-радио ВКонтакте мы выясняли, как же победить эту самую лень. Пора смотреть результаты. Меньше всего мотивируют дедлайны. 15% опрошенных выбрали эту позицию. На втором месте у нас хронические лентяи. Их не способны на работу вдохновить абсолютно ничего. И их у нас около 31%. А лидеры голосования честные и практичные. Около 54% опрошенных выбрали деньги. И я с вами, друзья. Такой у нас итог. Беспрекрас вышел. Завтра новую тему будем обсуждать. Не пропустите. А пока продолжаем рейв на Эко-радио. Сережа Лазарев. Эко.

0: Экорадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
2: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

Иногда так важно услышать от любимого и близкого человека эти прекрасные слова. «Я верю в тебя». И сразу будто крылья за спиной вырастают. Друзья, почаще говорите дорогим людям, как сильно вы их любите и цените. Вот я, Маша Максимова, люблю каждого нашего слушателя. И благодарна вам за то, что вы выбираете Эко-радио и зажигаете с нашей командой. Вы лучшие, ребят! Но, увы, на часах 15:39, и на сегодня настало время прощаться. Но завтра в 10 часов утра буду ждать вас снова, чтобы провести еще один улетный и динамичный день. Пока же вас ждет лавина потрясающих хитов нон-стоп, и начнется она с работы с 2018-го. Post Malone, 21 Savage, Rockstar.

0: Это радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер вручил государственные награды 41 выдающемуся жителю Свердловской области. По словам главы региона, Урал держится на людях. Дело тех, кто берет на себя ответственность и честно работает ради результата. Среди награжденных сотрудники промышленности и транспортных предприятий, представители сферы культуры, педагогического и научного сообществ и общественники. Также несколько человек были отмечены наградами Свердловской области. Среди них тренер Сергей Лукьянов. Без малого 5 десятилетий он воспитывает будущих чемпионов в Североуральской спортивной школе. Управляющую компанию в Нижнем Тагиле оштрафовали на 250 тысяч рублей за грубые нарушения при обслуживании жилых домов. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. Как уточнили в надзорном ведомстве, компания «Уралградмаш» не наладила работу аварийно-диспетчерской службы. Компания не принимала заявки о коммунальных авариях и в положенные сроки не устраняла повреждения внутридомовых сетей. Все это вело к коммунальным проблемам жителей. Нарушения зафиксировали.

0: зафиксировала прокуратура Дзержинского района. Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за убийство трех человек. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. С ходатайством о досрочном выходе на свободу обратился сам заключенный Антон Диханов. Осенью 2009 года он зарезал кухонным ножом женщину и двух мужчин. Свердловский областной суд приговорил уральца к 21 году лишения свободы. По мнению силовиков, сейчас мужчина до сих пор опасен для общества. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 топливным компаниям в 5 регионах России после проверки цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Региональные управления ФАС выявили признаки необоснованного изменения стоимости топлива на автозаправочных станциях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Как отметили в антимонопольной службе, мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов продолжается. ФАС уточнили, что все компании должны исполнить выданные предупреждения до 31 июля. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 июля будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 729 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет 20 градусов со знаком «плюс».

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое

0: Возрастная категория 16+.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер вручил государственные награды 41 выдающемуся жителю Свердловской области. По словам главы региона, Урал держится на людях. Дело тех, кто берет на себя ответственность и честно работает ради результата. Среди награжденных сотрудники промышленности и транспортных предприятий, представители сферы культуры, педагогического и научного сообществ и общественники. Также несколько человек были отмечены наградами Свердловской области. Среди них тренер Сергей Лукьянов. Без малого 5 десятилетий он воспитывает будущих чемпионов в Североуральской спортивной школе. Управляющую компанию в Нижнем Тагиле оштрафовали на 250 тысяч рублей за грубые нарушения при обслуживании жилых домов. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. Как уточнили в надзорном ведомстве, компания «Уралградмаш» не наладила работу аварийно-диспетчерской службы. Компания не принимала заявки о коммунальных авариях и в положенные сроки не устраняла повреждения внутридомовых сетей. Все это вело к коммунальным проблемам жителей. Нарушения зафиксировала прокуратура Дзержинского района. Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за убийство 3 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. С ходатайством о досрочном выходе на свободу обратился сам заключенный Антон Диханов. Осенью 2009 года он зарезал кухонным ножом женщину и двух мужчин. Свердловский областной суд приговорил уральца к 21 году лишения свободы. По мнению силовиков, сейчас мужчина до сих пор опасен для общества. Федеральная антимонопольная служба выдала

0: предупреждение 14 топливным компаниям в 5 регионах России после проверки цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Региональные управления ФАС выявили признаки необоснованного изменения стоимости топлива на автозаправочных станциях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Как отметили в антимонопольной службе, мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов продолжается. ФАС уточнили, что все компании должны исполнить выданные предупреждения до 31 июля. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 июля будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 729 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет 20 градусов со знаком плюс.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные!
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов-консультантов.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свая железобетон, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал. Краснознаменная, 55. Телефон 920 092. 920-660. Нижний Тагил.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!
7: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
8: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
7: «Территория звука».

0: Это радио реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37 05.

0: 65. 2026 год.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Акаме Тагил.
3: Реклама повод и главная оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евраз вложил 84 миллиарда рублей в экономику регионов. Более 42% всех закупок холдинга пришлось на предприятия Урала, Сибири и Тульской области, пишет портал «Качканарский четверг». При этом общий закупочный бюджет компании перешагнул отметку в 200 миллиардов рублей. Главный акцент сделан не только на крупные контракты, но и на развитие малого и среднего бизнеса. За год его доля в структуре снабжения выросла почти на треть. В Евразе подчеркивают, работа с местными поставщиками формирует новые рабочие места и повышает компетенции региональных партнеров до уровня лидеров отрасли. В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который будет завершать капремонт Олимпийского моста на улице Космонавтов. В аукционе победила компания «Стройпроект» из Перми, которая не справилась с этим объектом в первый раз. Если фирма выполнит обязательства, то получит за работу чуть более 23 миллионов рублей. Строителям предстоит отремонтировать и укрепить опоры, обустроить конусы насыпи, благоустроить прилегающую территорию, вывести мусор, получить все разрешения. Губернатор Денис Паслер вручил государственные награды 41 выдающемуся жителю Свердловской области. По словам главы региона, Урал держится на людях дела, тех, кто берет на себя ответственность и честно работает ради результата. Среди награжденных сотрудники промышленных и транспортных предприятий, представители сферы культуры, педагогического и научного сообщества, а также общественники. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 топливным компаниям в 5 регионах России после проверки цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Региональные управления ФАС выявили признаки необоснованного изменения стоимости топлива на автозаправочных станциях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Как отметили в антимонопольной службе, мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов продолжается. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 июля будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 729 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет 20 градусов со знаком плюс.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио. Реклама.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же белцы X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама. Молодые глава неоферта. Указана минимальная цена на BLG X50+. Компенсация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2016 года. Подробности на продаж.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Ух, какие скидки!
7: Еще и подарки!
8: В 33 комода щедрые выходные.
7: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
8: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
9: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
10: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
11: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
4: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.
6: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евраз вложил 84 миллиарда рублей в экономику регионов. Более 42% всех закупок холдинга пришлось на предприятия Урала, Сибири и Тульской области, пишет портал «Качканарский четверг». При этом общий закупочный бюджет компании перешагнул отметку в 200 миллиардов рублей. Главный акцент сделан не только на крупные контракты, но и на развитие малого и среднего бизнеса. За год его доля в структуре снабжения выросла почти на треть. В Евразе подчеркивают, работа с местными поставщиками формирует новые рабочие места и повышает компетенции региональных партнеров до уровня лидеров отрасли. В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который будет завершать капремонт Олимпийского моста на улице Космонавтов. В аукционе победила компания «Стройпроект» из Перми, которая не справилась с этим объектом в первый раз. Если фирма выполнит обязательства, то получит за работу чуть более 23 миллионов рублей. Строителям предстоит отремонтировать и укрепить опоры, обустроить конусы насыпи, благоустроить прилегающую территорию, вывести мусор, получить все разрешения. Губернатор Денис Паслер вручил государственные награды 41 выдающемуся жителю Свердловской области. По словам главы региона, Урал держится на людях дела, тех, кто берет на себя ответственность и честно работает ради результата. Среди награжденных сотрудники промышленных и транспортных предприятий, представители сферы культуры, педагогического и научного сообщества, а также общественники. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 топливным компаниям в 5 регионах России после проверки цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Региональные управления ФАС выявили признаки необоснованного изменения стоимости топлива на автозаправочных станциях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Как отметили в антимонопольной службе, мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов продолжается. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 июля будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 729 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет 20 градусов со знаком «плюс».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8-34-35-37-80-07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Эко-радио. Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения.

0: среди них прячется утка?
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евраз вложил 84 миллиарда рублей в экономику регионов. Более 42% всех закупок холдинга пришлось на предприятия Урала, Сибири и Тульской области, пишет портал «Качканарский четверг». При этом общий закупочный бюджет компании перешагнул отметку в 200 миллиардов рублей. Главный акцент сделан не только на крупные контракты, но и на развитие малого и среднего бизнеса. За год его доля в структуре снабжения выросла почти на треть. В Евразе подчеркивают, работа с местными поставщиками формирует новые рабочие места и повышает компетенции региональных партнеров до уровня лидеров отрасли. В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который будет завершать капремонт Олимпийского моста на улице Космонавтов. В аукционе победила компания «Стройпроект» из Перми, которая не справилась с этим объектом в первый раз. Если фирма выполнит обязательства, то получит за работу чуть более 23 миллионов рублей. Строителям предстоит отремонтировать и укрепить опоры, обустроить конусы насыпи, благоустроить прилегающую территорию, вывести мусор, получить все разрешения. Губернатор Денис Паслер вручил государственные награды 41 выдающемуся жителю Свердловской области. По словам главы региона, Урал держится на людях дела, тех, кто берет на себя ответственность и честно работает ради результата. Среди награжденных сотрудники промышленных и транспортных предприятий, представители сферы культуры, педагогического и научного сообщества, а также общественники. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 топливным компаниям в 5 регионах России после проверки цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Региональные управления ФАС выявили признаки необоснованного изменения стоимости топлива на автозаправочных станциях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Как отметили в антимонопольной службе, мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов продолжается. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 июля будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 729 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет 20 градусов со знаком плюс.
2: Разбежаться с

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
7: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
8: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

свет. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

сердце людей появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».

出的性格。

觉得很多。

见我，却有冤水长往身衣。人也不大多了，有藤椅子可以躺着，水中岸上都光光的，飞得狐狸游。

早恋了。

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

прощаться ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям